0: адресу Русь.
1: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию.
2: Радио Зет.

кто-то тихо постучал. Да. Открывай скорее, родная, на пороге не морозь. Что ж ты плачешь?

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Батя, здравствуй.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать, так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать,

0: Батя, я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд.

тебя, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит, а

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода без осадков. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг держал.

Я стану светом утренней зари. Ты только с небом

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
0: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Ты всегда понимал, чего хочешь. И на что ты способен? Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода без осадков. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Зет».

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем,

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим

кончился для нас. Я слышу гул, взрываются закаты, и снова в ночь уходят пацаны.

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Для меня

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода без осадков. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Духом силен и обличием молод. В третье столетие вошел без седин. Владикавказ – удивительный город. Много других, а такой он один.
2: Столица республики Северная Осетия Алания, Владикавказ, расположен на северных горных склонах Центрального Кавказа, на берегу реки Терек.
1: Город был основан 6 мая 1784 года императрицей Екатериной II как русский форпост. Это произошло после подписания Георгиевского трактата между Россией и Грузией и начала строительства военно-грузинской дороги. Название, означающее «владей Кавказом», дал генерал-поручик Петр Потемкин.
2: Сначала крепость служила исключительно охранным пунктом сообщения с соседними государствами. В 1858 году она была обнесена каменной стеной с бойницами и башнями. Здесь располагалось управление Владикавказским округом и левым флангом Кавказской линии.
1: 31 марта 1860 года Владикавказ получил статус города и вскоре стал административным центром Терской области.
2: В 1931 году город переименовали в Орджоникидзе, а через два года он стал столицей Северо-Осетинской АССР.
1: Развитие было прервано войной. О ее начале народы республики узнали из выступления наркома иностранных дел Молотова в полдень 22 июня 1941 года.
2: После провала под Москвой фашистские войска решили направить главный удар на Кавказ и Сталинград. К концу октября 1941-го они вышли на подступы к Ростову, который считали воротами Северного Кавказа.
1: Приближение линии фронта потребовало мобилизации всех сил и возможностей для отпора врагу. В Орджоникидзе было создано 3 истребительных батальона. Они систематически использовались Комитетом обороны и НКВД для охраны объектов, проведения облав, выявления и уничтожения вражеских лазутчиков и бандитов.
2: Летом 42-го Гитлер направил основные силы против нефтяной артерии и самих источников нефти на Северном Кавказе и Баку.
1: 7 августа в Северной Осетии вводится военное положение. За короткое время жители Орджоникидзе и соседних сел создали 18 линий оборонительных сооружений, построили 5 аэродромов, почти 2000 дотов и дзотов, более 600 минометных и артиллерийских площадок, установили 25 километров проволочных заграждений.
2: Город был опоясан 20-километровым противотанковым рвом шириной 7 метров и глубиной 4 метра, а оборонительные линии внешнего обвода протянулись более чем на 40 километров.
1: Оставшиеся после эвакуации части предприятий в тыл, заводы и фабрики снабжали соединения Красной Армии вооружением, обмундированием и продовольствием.
2: 13 августа 1942 года в Орджоникидзе прошел антифашистский митинг народов Кавказа. На него съехались свыше 3000 человек. В заключении председатель Совнаркома Республики Кубади Кулов выступил с воззванием ко всем народам Кавказа.
3: Братья осетины, кабардинцы и балкарцы, чеченцы и ингуши, черкесы и адыгейцы, карачаевцы и калмыки, донские, кубанские, терские и сунжинские казачи, трудящиеся многонационального Дагестана. Смертельная угроза нависла над нашей Родиной, Советским Союзом. над нашим Кавказом, жемчужиной советской страны. Подлые фашистские захватчики задумали превратить нашу любимую родину, Советский Союз, превратить наш прекрасный Кавказ в страну мрака и подневольного каторжного труда на немецких господ. Братья кавказцы, можем ли мы допустить такой позор? Вспомните слова великого сына осетинского народа Костаха Докурова. Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом рабами деспоту служить.
1: Осенью 1942-го немецкое командование решило любой ценой захватить Орджоникидзе и развернуть широкое наступление на Грозный, Баку и Тбилиси. Это была операция «Эдельвейс».
2: 25 октября фашистские войска после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. Прорвав оборону 37-й армии, 28 октября гитлеровцы заняли Нальчик. В тот же день передовые отряды противника вышли к реке Урух и форсировали ее. Малочисленные войска 37-й армии оказали упорное сопротивление, но не смогли остановить врага. Овладев Чекалой, противник стал развивать наступление в юго-восточном направлении на Орджоникидзе.
1: 1 ноября авиация противника совершила налет на город и подвергла его массированной бомбардировке. Несмотря на численное превосходство агрессора, советские летчики вступили в ожесточенные воздушные бои. В тот день было уничтожено 18 и повреждено 12 самолетов противника.
2: С каждым днем враг приближался к городу. Тяжелые бои шли в усилении Майрамадак и Гизель. В Орджоникидзе горели разрушенные бомбами дома. Улицы с противотанковыми ежами превратились в рубежи обороны. Отряды народного ополчения заняли боевые позиции в самых опасных местах. Но город жил и работал. Заводы продолжали выпускать боеприпасы. Печатались газеты.
1: 2 ноября 1942-го немцы при поддержке 100 танков прорвали оборонительную линию в районе Феогдон-Дзуарикао и устремились к пригородам Орджоникидзе. К исходу дня после ожесточенного боя гитлеровские войска заняли Гизель.
2: Враг подошел вплотную к городу. Еще немного, и он ворвется в него, выйдет к военно-грузинской дороге и устремится к Тбилиси.
1: Но этим планам не суждено было сбыться. Советские войска стойко держали свои позиции. В районе Феогдона части 11-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерала Рослова, подбив 30 немецких танков, не отошли от стен города.
2: 6 ноября войска 9-й армии нанесли мощный контрудар по группировке немецко-фашистских войск. Развернулось крупное танковое сражение, продолжавшееся 7 дней. Оно завершилось разгромом ударной группировки 1-й немецкой танковой армии. Было уничтожено 5000 солдат и офицеров противника, много техники и вооружения.
1: Немецкая группировка лишилась наступательного духа и постепенно перешла к обороне. Стратегическая инициатива на Кавказском фронте полностью перешла в руки советского командования. Противник понес большие потери, и в ноябре 42-го гитлеровцы не смогли перебросить подкрепление под Сталинград. К началу января 1943 года вся территория Северной Осетии была освобождена.
2: В 1990 году Орджоникидзе вновь переименовали. Городу вернули первоначальное историческое название Владикавказ.
1: За годы Великой Отечественной войны 30 тысяч уроженцев столицы Северной Осетии награждены орденами и медалями. Город дал стране 22 героя Советского Союза и 11 генералов.
2: Память о подвиге наших защитников для жителей Северной Осетии священна. На территории республики сегодня более 450 мемориалов и памятных мест. Они находятся на полях сражений, в городах и селах, на дорогах и в ущельях, на территориях заводов и в учебных заведениях.
1: Во Владикавказе сооружен мемориал славы. Уникальный архитектурный комплекс, не имеющий аналогов на всем Северном Кавказе. Это третий в России по величине памятник героям Великой Отечественной войны. Он уступает лишь мемориалам на Мамаевом кургане в Волгограде и на Поклонной горе в Москве. На стенах мемориала славы фамилии всех погибших воинов из Осетии. На фронтах той войны сражался каждый четвертый житель республики. Каждый второй из них погиб.
2: Владикавказ – город-воин. Он подтвердил свою историческую роль в годы Великой Отечественной войны. Героически выстоял, выдержав у своих стен нашествие армады гитлеровских оккупантов. И по праву заслужил присвоенное ему в 2007 году почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящает.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский,

0: Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода без осадков. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда кручинит

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях супруги Молчанова Марина и Новиков Роман. Марина – администратор волонтерской группы «Победа» из города Шебекино. Роман – один из рычагов группы. Сегодня мы поговорим не только о волонтерской деятельности, но и о жизни в приграничье, а также о том, почему жители не покидают свои дома.
2: Марина, скажите, пожалуйста, как вы присоединились к группе «Победа»?
3: На одной из позиций тогда у нас в 22-м году стояли срочники. И им, как никому бы другому, хотелось помочь, так как у самой сын служил в армии, я знаю, как это тяжело. И там я встретила Татьяну с Натальей. Я за них слышала не один раз, а тут увидели вживую.
2: Давайте поясним для наших
3: радиослушателей. Это руководитель нашей группы и второй администратор. Угу. Татьяна недалеко от меня, скажем так, живет, поэтому мне было комфортно как бы работать с этими людьми, потому что одному очень тяжело. До этого мы с мужем старались самостоятельно, чем могли, тем помогали. Было такое, что даже закупали какие-то инструменты по кредитной карте, ну там до 5000 у меня был лимит, вот я могла себе позволить, а потом 2500 с его зарплаты, 2500 со своей, думаю, кинем. Нам эти деньги вроде небольшие, но помощь для фронта будет, пусть капля в море, но эта капля постепенно, по капле собирается в большой океан.
2: Роман, признавайтесь, кто первый начал заниматься волонтерской деятельностью, вы или супруга?
4: Начали мы заниматься одновременно с нею. Перед тем, как начаться СВО, попросила меня мама свозить в село Красное до Кумы. И когда мы ехали полями, наблюдаем картину, когда наши ребята начинают сосредотачиваться, расставляя технику, пушки, расчехлять. Я говорю, Лё, а куда это они собрались стрелять? И когда ехали назад, эти пушки уже были наведены. И за день до того, как мы поняли, что что-то назревает, на следующее утро, где-то или в 4 утра, когда орудия начали работать, выскочил у нас парапет. Непонятно, что делать, куда бежать. Первым делом у меня мысль проскочила: война. Звоню начальнику, что будем делать? Он говорит, на работу.
3: Было немножко жутко утром. Проснулась, вот я, допустим, от того, что зазвенела посуда. И мне немножко нахлынуло воспоминание 86-го года, когда до нас дошло землетрясение. И тогда люстра, посуда немножко звенела. Угу. И вот была первая мысль: землетрясение. Нет.
2: Сколько километров до границы вы проживаете?
3: Если по прямой, то 6 километров. Мы, когда было мирное время и в Волчанске был салют, мы его видели. Могли сесть на крышу и смотреть, как там день города 24 августа вот у них.
2: Вы сейчас проживаете?
3: Там же, на том же месте. Село Ржевка, Белгородская область, Шебекинский район.
2: Было ли когда-нибудь желание уехать?
3: Нет. Единственное, когда мы выезжали, это в 23-м году, когда был обстрел города 1 июня. Это было сначала 30 мая, 31 мая в ночь, когда город начали градами, так скажем, бомбить.
2: Это был сильнейший обстрел?
3: Да. А с 31 мая на 1 июня, это в 3 часа ночи, непередаваемо то, что там творилось. И мы взяли ребенка, какие-то вещи, паспорт, мы решили просто отъехать, как мы это делали иногда. То есть, когда был обстрел, мы просто отъезжали от дома. Сейчас вот пройдет это, и мы вернемся. Но, выехав в населенный пункт, там пару километров, перекрыли дорогу, и мы не смогли вернуться. Мы попали в ПВР, и там пробыли. Ну, 23 июня я уже вышла на работу. Но мы приезжали, и 5 июня, когда самое пекло вот тут вот было, не работали ни магазины, не было ни воды, ни продуктов каких-то, потому что не было света, не было связи, не было ничего.
2: Но ведь многие люди не захотели тогда выезжать.
3: Да, особенно...
2: И волонтеры подвергали свою жизнь опасности.
3: Вот, хочу немножко рассказать. Вот руководитель Татьяна. Ну, мы выехали так, как маленький ребенок. Больше был страх за нее, не за себя. А Татьяна, она вывозила людей. Она вывезла около 20 семей в тот день. Она моталась на износ. Она вывозила с Таволжанки, вывозила с города Шебейкино, с Оржевки. Вот даже родственников наших там могла вывезти, потому что были бабушки, которые плохо передвигались. Было такое, что с детками. Вплоть до того, что у нее даже есть такой ролик, где она пробила колесо осколком. И она сама там пыталась монтировать.
4: Она еще попала, но это ж она потом сказала, попала рядом разрывы, машину вздула, перегнула. А мы в тот день были в ПВРе. ПВРы были переполнены, и мы попали в Губкин.
3: И когда мы ехали из Губкина, мы с мужем закупали хлеб, батоны, потому что мы знали, что здесь старики. Есть люди, которые не выехали, и хотя бы буханка хлеба или батона – это лучше, чем когда ничего. Некоторые уехали в ночь без документов. У некоторых домашние животные были закрыты и в домах, и в квартирах. Ну, то есть никто не думал, что мы уедем на такое время. Поэтому понимали, что очень тяжело людям здесь, кто остался. И, допустим, выехать было не на чем многим. Не у всех же есть автомобиль, в который сел спокойно, к примеру, и уехал. Есть некоторые лежачие, которых не бросишь. И поэтому Татьяна действительно вот таких людей побольше бы.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях супруги Молчанова Марина и Новиков Роман, жители Ржевки Шебекинского района. Продолжение беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство.

0: Устройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: День работы позади, все домой.

0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио З.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода без осадков. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
1: Мама.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
9: Давайте вернемся в ваше детство.
10: Давайте.
9: Каким вы были?
10: Хулиганом, самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше, он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками, испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
9: Какие отношения с мамой у вас были?
10: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было Друцей Светланой Александровной. Это моя мама.
9: Вас воспитывала бабушка также?
10: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля Реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
9: Как вы на СВО попали?
10: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня было первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел два ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут... Я сам коренной житель Белгородской области, я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родители, один родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО — это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие, очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником, есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый, но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
9: Вот. Скажите, а как ногу потеряли?
10: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш, но там две шахты до сих пор очень под вопросом, а одна из них на тот момент, это 2025 год, была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько в единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесфера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще, то есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею и руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопа, и у него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Но переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парни. Только после офицерского училища. А он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
9: Ваша мама живет в вашем сердце.
10: Всегда,
9: и...
10: да, в голове, в сердце.
9: А что бы вы ей сказали сейчас?
10: Прости, мам, я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что сейчас сказать, честное слово. Вот.
0: Истории вернувшихся домой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
0: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Грозный страж и защитник от напастей, век от века стоит на посту. Белгородская область любимая, а

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода без осадков. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мертв.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
7: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
8: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
7: Телефон 8-47-22-32-88-53.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и

0: В соцсетях Мира Белогорья.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
0: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Наша служба и опасна, и трудна,

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода без осадков. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Угу. Хорошие песни.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: началась война.
1: Города Победы на радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
4: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
4: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Духом силен и обличием молод. В третье столетие вошел без седин. Владикавказ – удивительный город. Много других, а такой он один.
4: Столица республики Северная Осетия Алания, Владикавказ, расположен на северных горных склонах Центрального Кавказа, на берегу реки Терек.
2: Город был основан 6 мая 1784 года императрицей Екатериной II как русский форпост. Это произошло после подписания Георгиевского трактата между Россией и Грузией и начала строительства военно-грузинской дороги. Название, означающее «владей Кавказом», дал генерал-поручик Петр Потемкин.
4: Сначала крепость служила исключительно охранным пунктом сообщения с соседними государствами. В 1858 году она была обнесена каменной стеной с бойницами и башнями. Здесь располагалось управление Владикавказским округом и левым флангом Кавказской линии.
2: 31 марта 1860 года Владикавказ получил статус города и вскоре стал административным центром Терской области.
4: В 1931 году город переименовали в Орджоникидзе, а через два года он стал столицей Северо-Осетинской АССР.
2: Развитие было прервано войной. О ее начале народы республики узнали из выступления наркома иностранных дел Молотова в полдень 22 июня 1941 года.
4: После провала под Москвой фашистские войска решили направить главный удар на Кавказ и Сталинград. К концу октября 1941-го они вышли на подступы к Ростову, который считали воротами Северного Кавказа.
2: Приближение линии фронта потребовало мобилизации всех сил и возможностей для отпора врагу. В Орджоникидзе было создано 3 истребительных батальона. Они систематически использовались Комитетом обороны и НКВД для охраны объектов, проведения облав, выявления и уничтожения вражеских лазутчиков и бандитов.
4: Летом 42-го Гитлер направил основные силы против нефтяной артерии и самих источников нефти на Северном Кавказе и Баку.
2: 7 августа в Северной Осетии вводится военное положение. За короткое время жители Орджоникидзе и соседних сел создали 18 линий оборонительных сооружений, построили 5 аэродромов, почти 2000 дотов и дзотов, более 600 минометных и артиллерийских площадок, установили 25 километров проволочных заграждений.
4: Город был опоясан 20-километровым противотанковым рвом шириной 7 метров и глубиной 4 метра, а оборонительные линии внешнего обвода протянулись более чем на 40 километров.
2: Оставшиеся после эвакуации части предприятий в тыл, заводы и фабрики снабжали соединения Красной Армии вооружением, обмундированием и продовольствием.
4: 13 августа 1942 года в Орджоникидзе прошел антифашистский митинг народов Кавказа. На него съехались свыше 3000 человек. В заключении председатель Совнаркома Республики Кубади Кулов выступил с воззванием ко всем народам Кавказа.
5: Братья осетины, кабардинцы и балкарцы, чеченцы и ингуши, черкесы и адыгейцы, карачаевцы и калмыки, донские, кубанские, терские и сунжинские казачи, трудящиеся многонационального Дагестана. Смертельная угроза нависла над нашей Родиной, Советским Союзом, над нашим Кавказом, жемчужиной советской страны. Подлые фашистские захватчики задумали превратить нашу любимую Родину, Советский Союз, превратить наш прекрасный Кавказ в страну мрака и подневольного каторжного труда на немецких господ. Братья кавказцы, можем ли мы допустить такой позор? Вспомните слова великого сына осетинского народа Костаха Докурова. Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом рабами деспоту служить.
2: Осенью 1942-го немецкое командование решило любой ценой захватить Орджоникидзе и развернуть широкое наступление на Грозный, Баку и Тбилиси. Это была операция «Эдельвейс».
4: 25 октября фашистские войска после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. Прорвав оборону 37-й армии, 28 октября гитлеровцы заняли Нальчик. В тот же день передовые отряды противника вышли к реке Урух и форсировали ее. Малочисленные войска 37-й армии оказали упорное сопротивление, но не смогли остановить врага. Овладев Чекалой, противник стал развивать наступление в юго-восточном направлении на Орджоникидзе.
2: 1 ноября авиация противника совершила налет на город и подвергла его массированной бомбардировке. Несмотря на численное превосходство агрессора, советские летчики вступили в ожесточенные воздушные бои. В тот день было уничтожено 18 и повреждено 12 самолетов противника.
4: С каждым днем враг приближался к городу. Тяжелые бои шли в усилении Майрамадак и Гизель. В Орджоникидзе горели разрушенные бомбами дома. Улицы с противотанковыми ежами превратились в рубежи обороны. Отряды народного ополчения заняли боевые позиции в самых опасных местах. Но город жил и работал. Заводы продолжали выпускать боеприпасы. Печатались газеты.
2: 2 ноября 1942-го немцы при поддержке 100 танков прорвали оборонительную линию в районе Феокдон-Дзуарикао и устремились к пригородам Орджоникидзе. К исходу дня после ожесточенного боя гитлеровские войска заняли Гизель.
4: Враг подошел вплотную к городу. Еще немного, и он ворвется в него, выйдет к военно-грузинской дороге и устремится к Тбилиси.
2: Но этим планам не суждено было сбыться. Советские войска стойко держали свои позиции. В районе Феокдона части 11-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерала Рослова, подбив 30 немецких танков, не отошли от стен города.
4: 6 ноября войска 9-й армии нанесли мощный контрудар по группировке немецко-фашистских войск. Развернулось крупное танковое сражение, продолжавшееся 7 дней. Оно завершилось разгромом ударной группировки 1-й немецкой танковой армии. Было уничтожено 5000 солдат и офицеров противника, много техники и вооружения.
2: Немецкая группировка лишилась наступательного духа и постепенно перешла к обороне. Стратегическая инициатива на Кавказском фронте полностью перешла в руки советского командования. Противник понес большие потери, и в ноябре 42-го гитлеровцы не смогли перебросить подкрепление под Сталинград. К началу января 1943 года вся территория Северной Осетии была освобождена.
4: В 1990 году Орджоникидзе вновь переименовали. Городу вернули первоначальное историческое название Владикавказ.
2: За годы Великой Отечественной войны 30 тысяч уроженцев столицы Северной Осетии награждены орденами и медалями. Город дал стране 22 героя Советского Союза и 11 генералов.
4: Память о подвиге наших защитников для жителей Северной Осетии священна. На территории республики сегодня более 450 мемориалов и памятных мест. Они находятся на полях сражений, в городах и селах, на дорогах и в ущельях, на территориях заводов и в учебных заведениях.
2: Во Владикавказе сооружен мемориал славы – уникальный архитектурный комплекс, не имеющий аналогов на всем Северном Кавказе. Это третий в России по величине памятник героям Великой Отечественной войны. Он уступает лишь мемориалам на Мамаевом кургане в Волгограде и на Поклонной горе в Москве. На стенах мемориала славы фамилии всех погибших воинов из Осетии. На фронтах той войны сражался каждый четвертый житель республики. Каждый второй из них погиб.
4: Владикавказ – город-воин. Он подтвердил свою историческую роль в годы Великой Отечественной войны. Героически выстоял, выдержав у своих стен нашествие армады гитлеровских оккупантов, и по праву заслужил присвоенное ему в 2007 году почетное звание «Город воинской славы».
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

мира гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

0: от людей мы мазаны одним миром.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: и поэт.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях супруги Молчанова Марина и Новиков Роман. Марина – администратор волонтерской группы «Победа» из города Шебекино. Роман – один из рычагов группы. Сегодня мы поговорим не только о волонтерской деятельности, но и о жизни в приграничье, а также о том, почему жители не покидают свои дома. Марина, скажите, пожалуйста, как вы присоединились к группе «Победа»?
2: На одной из позиций тогда у нас в 22-м году стояли срочники. И им, как никому бы другому, хотелось помочь, так как у самой сын служил в армии, я знаю, как это тяжело. И там я встретила Татьяну с Натальей. Я за них слышала не один раз, а тут увиделись вживую.
1: Мы это, давайте поясним
2: это
1: для наших
2: руководитель,
1: радиослушателей.
2: Руководитель нашей группы и второй администратор. Угу. Татьяна недалеко от меня, скажем так, живет, поэтому мне было комфортно как бы работать с этими людьми, потому что одному очень тяжело. До этого мы с мужем старались самостоятельно, чем могли, тем помогали. Было такое, что даже закупали какие-то инструменты по кредитной карте, ну там до 5000 у меня был лимит, вот я могла себе позволить, а потом 2500 с его зарплаты, 2500 со своей, думаю, кинем. Нам эти деньги вроде небольшие, но помощь для фронта будет, пусть капля в море, но эта капля постепенно, по капле собирается в большой океан.
1: Роман, признавайтесь, кто первый начал заниматься волонтерской деятельностью, вы или супруга?
3: Начали мы заниматься одновременно с нею. Перед тем, как начаться СВО, попросила меня мама свозить в село Красное до Кумы. И когда мы ехали полями, наблюдаем картину, когда наши ребята начинают сосредотачиваться, расставляя технику, пушки, расчехлять. Я говорю, ля, а куда это они собрались стрелять? И когда ехали назад, эти пушки уже были наведены. И за день до того, как мы поняли, что что-то назревает, на следующее утро, где-то или в 4 утра, когда орудия начали работать, выскочил у нас парапет. Непонятно, что делать, куда бежать. Первым делом у меня мысль проскочила: война. Звоню начальнику, что будем делать? Он говорит, на работу.
2: Было немножко жутко утром. Проснулась, вот я, допустим, от того, что зазвенела посуда. И мне немножко нахлынуло воспоминание 86-го года, когда до нас дошло землетрясение. И тогда люстра, посуда немножко звенела. Угу. И вот была первая мысль – землетрясение. Нет.
1: Сколько километров до границы вы проживаете?
2: Если по прямой, то 6 километров. Мы, когда было мирное время и в Волчанске был салют, мы его видели. Могли сесть на крышу и смотреть, как там день города 24 августа вот у них.
1: Вы сейчас проживаете?
2: Там же, на том же месте. Село Ржевка, Белгородская область, Шебекинский район.
1: Было ли когда-нибудь желание уехать?
2: Нет. Единственное, когда мы выезжали, это в 23-м году, когда был обстрел города 1 июня. Это было сначала 30 мая, 31 мая в ночь, когда город начали градами, так скажем, бомбить.
1: Это был сильнейший обстрел?
2: Да. А с 31 мая на 1 июня, это в 3 часа ночи, непередаваемо то, что там творилось. И мы взяли ребенка, какие-то вещи, паспорт, мы решили просто отъехать, как мы это делали иногда. То есть, когда был обстрел, мы просто отъезжали от дома. Сейчас вот пройдет это, и мы вернемся. Но, выехав в населенный пункт, там пару километров, перекрыли дорогу, и мы не смогли вернуться. Мы попали в ПВР, и там пробыли. Ну, 23 июня я уже вышла на работу. Но мы приезжали, и 5 июня, когда самое пекло вот тут вот было, не работали ни магазины, не было ни воды, ни продуктов каких-то, потому что не было света, не было связи, не было ничего.
1: Но ведь многие люди не захотели тогда выезжать.
2: Да, особенно...
1: И волонтеры подвергали свою жизнь опасности.
2: Вот, хочу немножко рассказать. Вот руководитель Татьяна. Ну, мы выехали так, как маленький ребенок. больше был страх за нее, не за себя. А Татьяна, она вывозила людей. Она вывезла около 20 семей в тот день. Она моталась на износ. Она вывозила с Таволжанки, вывозила с города Шебейкино, с Оржевки. Вот даже родственников наших там могла вывезти, потому что были бабушки, которые плохо передвигались. Было такое, что с детками. Вплоть до того, что у нее даже есть такой ролик, где она пробила колесо осколком. И она сама там пыталась монтировать.
3: Она еще попала, но это ж она потом сказала, попала рядом разрыв, и машину вздула, перегнула. А мы в тот день были в ПВРе. ПВРы были переполнены, и мы попали в Губкин.
2: И когда мы ехали из Губкина, мы с мужем закупали хлеб, батоны, потому что мы знали, что здесь старики, есть люди, которые не выехали, и хотя бы буханка хлеба или батона – это лучше, чем когда ничего. Некоторые уехали в ночь без документов. У некоторых домашние животные были закрыты и в домах, и в квартирах. Ну, то есть никто не думал, что мы уедем на такое время. Поэтому понимали, что очень тяжело людям здесь, кто остался. И, допустим, выехать было не на чем многим. Не у всех же есть автомобиль, который сел спокойно, к примеру, и уехал. Есть некоторые лежачие, которых не бросишь. И поэтому Татьяна действительно вот таких людей побольше бы.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях супруги Молчанова Марина и Новиков Роман, жители Ржевки Шебекинского района. Продолжение беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: как ему дно, как ему дно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности

0: фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: дед, что давно не была.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
2: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
9: Давайте вернемся в ваше детство.
10: Давайте.
9: Каким вы были?
10: Хулиганом, самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше. Он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками. Испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
9: Какие отношения с мамой у вас были?
10: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было друг Светлана Александровна, это моя мама.
9: Вас воспитывала бабушка также?
10: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля-реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
9: Как вы на СВО попали?
10: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня был первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел два ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с кампании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут... Я сам коренной житель Белгородской области. Я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родители, один родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО — это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие, очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником, есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый, но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, Я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да? То есть нет ноги и так далее. Но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
9: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
10: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. Одна из них на тот момент, это 2025 год, была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько в единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесфера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, но у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще, то есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею и руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопов, и у него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Мы переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парню. Только после офицерского училища. Он на передке на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
9: Ваша мама живет в вашем сердце.
10: Всегда,
9: и...
10: да, в голове, в сердце.
9: А что бы вы ей сказали сейчас?
10: Прости, мам. Ну, я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
11: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
7: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Духом силен и обличием молод. В третье столетие вошел без седин. Владикавказ – удивительный город. Много других, а такой он один.
2: Столица республики Северная Осетия Алания, Владикавказ, расположен на северных горных склонах Центрального Кавказа, на берегу реки Терек.
1: Город был основан 6 мая 1784 года императрицей Екатериной II как русский форпост. Это произошло после подписания Георгиевского трактата между Россией и Грузией и начала строительства военно-грузинской дороги. Название, означающее «владей Кавказом», дал генерал-поручик Петр Потемкин.
2: Сначала крепость служила исключительно охранным пунктом сообщения с соседними государствами. В 1858 году она была обнесена каменной стеной с бойницами и башнями. Здесь располагалось управление Владикавказским округом и левым флангом Кавказской линии.
1: 31 марта 1860 года Владикавказ получил статус города и вскоре стал административным центром Терской области.
2: В 1931 году город переименовали в Орджоникидзе, а через два года он стал столицей Северо-Осетинской АССР.
1: Развитие было прервано войной. О ее начале народы республики узнали из выступления наркома иностранных дел Молотова в полдень 22 июня 1941 года.
2: После провала под Москвой фашистские войска решили направить главный удар на Кавказ и Сталинград. К концу октября 1941-го они вышли на подступы к Ростову, который считали воротами Северного Кавказа.
1: Приближение линии фронта потребовало мобилизации всех сил и возможностей для отпора врагу. В Орджоникидзе было создано 3 истребительных батальона. Они систематически использовались Комитетом обороны и НКВД для охраны объектов, проведения облав, выявления и уничтожения вражеских лазутчиков и бандитов.
2: Летом 42-го Гитлер направил основные силы против нефтяной артерии и самих источников нефти на Северном Кавказе и Баку.
1: 7 августа в Северной Осетии вводится военное положение. За короткое время жители Орджоникидзе и соседних сел создали 18 линий оборонительных сооружений, построили 5 аэродромов, почти 2000 дотов и дзотов, более 600 минометных и артиллерийских площадок, установили 25 километров проволочных заграждений.
2: Город был опоясан 20-километровым противотанковым рвом шириной 7 метров и глубиной 4 метра, а оборонительные линии внешнего обвода протянулись более чем на 40 километров.
1: Оставшиеся после эвакуации части предприятий в тыл, заводы и фабрики снабжали соединения Красной Армии вооружением, обмундированием и продовольствием.
2: 13 августа 1942 года в Орджоникидзе прошел антифашистский митинг народов Кавказа. На него съехались свыше 3000 человек. В заключении председатель Совнаркома Республики Кубади Кулов выступил с воззванием ко всем народам Кавказа.
3: Братья осетины, кабардинцы и балкарцы, чеченцы и ингуши, черкесы и адыгейцы, карачаевцы и калмыки, донские, кубанские, терские и сужинские казачи, трудящиеся многонационального Дагестана. Смертельная угроза нависла над нашей родиной, Советским Союзом. над нашим Кавказом, жемчужиной советской страны. Подлые фашистские захватчики задумали превратить нашу любимую родину, Советский Союз, превратить наш прекрасный Кавказ в страну мрака и подневольного каторжного труда на немецких господ. Братья кавказцы, можем ли мы допустить такой позор? Вспомните слова великого сына осетинского народа Костаха Докурова. Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом рабами деспоту служить.
1: Осенью 1942-го немецкое командование решило любой ценой захватить Орджоникидзе и развернуть широкое наступление на Грозный, Баку и Тбилиси. Это была операция «Эдельвейс».
2: 25 октября фашистские войска после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. Прорвав оборону 37-й армии, 28 октября гитлеровцы заняли Нальчик. В тот же день передовые отряды противника вышли к реке Урух и форсировали ее. Малочисленные войска 37-й армии оказали упорное сопротивление, но не смогли остановить врага. Овладев Чекалой, противник стал развивать наступление в юго-восточном направлении на Орджоникидзе.
1: 1 ноября авиация противника совершила налет на город и подвергла его массированной бомбардировке. Несмотря на численное превосходство агрессора, советские летчики вступили в ожесточенные воздушные бои. В тот день было уничтожено 18 и повреждено 12 самолетов противника.
2: С каждым днем враг приближался к городу. Тяжелые бои шли в усилении Майрамадак и Гизель. В Орджоникидзе горели разрушенные бомбами дома. Улицы с противотанковыми ежами превратились в рубежи обороны. Отряды народного ополчения заняли боевые позиции в самых опасных местах. Но город жил и работал. Заводы продолжали выпускать боеприпасы. Печатались газеты.
1: 2 ноября 1942-го немцы при поддержке 100 танков прорвали оборонительную линию в районе Феогдон-Дзуарикао и устремились к пригородам Орджоникидзе. К исходу дня после ожесточенного боя гитлеровские войска заняли Гизель.
2: Враг подошел вплотную к городу. Еще немного, и он ворвется в него, выйдет к военно-грузинской дороге и устремится к Тбилиси.
1: Но этим планам не суждено было сбыться. Советские войска стойко держали свои позиции. В районе Феогдона части 11-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерала Рослова, подбив 30 немецких танков, не отошли от стен города.
2: 6 ноября войска 9-й армии нанесли мощный контрудар под группировки немецко-фашистских войск. Развернулось крупное танковое сражение, продолжавшееся 7 дней. Оно завершилось разгромом ударной группировки 1-й немецкой танковой армии. Было уничтожено 5000 солдат и офицеров противника, много техники и вооружения.
1: Немецкая группировка лишилась наступательного духа и постепенно перешла к обороне. Стратегическая инициатива на Кавказском фронте полностью перешла в руки советского командования. Противник понес большие потери, и в ноябре 42-го гитлеровцы не смогли перебросить подкрепление под Сталинград. К началу января 1943 года вся территория Северной Осетии была освобождена.
2: В 1990 году Орджоникидзе вновь переименовали. Городу вернули первоначальное историческое название Владикавказ.
1: За годы Великой Отечественной войны 30 тысяч уроженцев столицы Северной Осетии награждены орденами и медалями. Город дал стране 22 героя Советского Союза и 11 генералов.
2: Память о подвиге наших защитников для жителей Северной Осетии священна. На территории республики сегодня более 450 мемориалов и памятных мест. Они находятся на полях сражений, в городах и селах, на дорогах и в ущельях, на территориях заводов и в учебных заведениях.
1: Во Владикавказе сооружен мемориал славы. Уникальный архитектурный комплекс, не имеющий аналогов на всем Северном Кавказе. Это третий в России по величине памятник героям Великой Отечественной войны. Он уступает лишь мемориалам на Мамаевом кургане в Волгограде и на Поклонной горе в Москве. На стенах мемориала славы фамилии всех погибших воинов из Осетии. На фронтах той войны сражался каждый четвертый житель республики. Каждый второй из них погиб.
2: Владикавказ – город-воин. Он подтвердил свою историческую роль в годы Великой Отечественной войны. Героически выстоял, выдержав у своих стен нашествие армады гитлеровских оккупантов. И по праву заслужил присвоенное ему в 2007 году почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: банкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях супруги Молчанова Марина и Новиков Роман. Марина – администратор волонтерской группы «Победа» из города Шебекино. Роман – один из рычагов группы. Сегодня мы поговорим не только о волонтерской деятельности, но и о жизни в приграничье, а также о том, почему жители не покидают свои дома. Марина, скажите, пожалуйста, как вы присоединились к группе «Победа»?
2: На одной из позиций тогда у нас в 22-м году стояли срочники. И им, как никому другому, хотелось помочь, так как у самой сын служил в армии, я знаю, как это тяжело. И там я встретила Татьяну с Натальей. Я за них слышала не один раз, а тут увидели вживую.
1: Мы это, давайте поясним для наших
2: радиослушателей. Это руководитель нашей группы и второй администратор. Угу. Татьяна недалеко от меня, скажем так, живет. Поэтому мне было комфортно как бы работать с этими людьми, потому что одному очень тяжело. До этого мы с мужем старались самостоятельно. Чем могли, тем помогали. Было такое, что даже закупали какие-то инструменты по кредитной карте. Ну, там до 5000 у меня был лимит. Вот я могла себе позволить. А потом 2500 с его зарплаты, 2500 со своей. Думаю, кинем. Нам эти деньги вроде небольшие, но помощь для фронта будет, пусть капля в море, но эта капля постепенно, по капле собирается в большой океан.
1: Роман, признавайтесь, кто первый начал заниматься волонтерской деятельностью, вы или супруга?
3: Начали мы заниматься одновременно с нею. Перед тем, как начаться СВО, попросила меня мама свозить в село Красное до Кумы. И когда мы ехали полями, наблюдаем картину, когда наши ребята начинают сосредотачиваться, расставляя технику, пушки, расчехлять. Я говорю, а куда это они собрались стрелять? И когда ехали назад, эти пушки уже были наведенные. И за день до того, как мы поняли, что что-то назревает, на следующее утро, где-то или в 4 утра, когда орудия начали работать, выскочил у нас парапет. Непонятно, что делать, куда бежать. Первым делом у меня мысль проскочила: война. Звоню начальнику, что будем делать? Он говорит, на работу.
2: Было немножко жутко. Утром проснулась, вот я, допустим, от того, что зазвенела посуда. И мне немножко нахлынуло воспоминание 86-го года, когда до нас дошло землетрясение. И тогда люстра, посуда немножко звенела. Угу. И вот была первая мысль: землетрясение нет.
1: Сколько километров до границы вы проживаете?
2: Если по прямой, то 6 километров. Мы, когда было мирное время и в Волчанске был салют, мы его видели. Могли сесть на крышу и смотреть, как там день города 24 августа вот у них.
1: Вы сейчас проживаете?
2: Там же, на том же месте. Село Ржевка, Белгородская область, Шебекинский район.
1: Было ли когда-нибудь желание уехать?
2: Нет. Единственное, когда мы выезжали, это в 23-м году, когда был обстрел города 1 июня. Это было сначала 30 мая, 31 мая в ночь, когда город начали градами, так скажем, бомбить.
1: Это был сильнейший обстрел?
2: Да. А с 31 мая на 1 июня, это в 3 часа ночи, непередаваемо то, что там творилось. И мы взяли ребенка, какие-то вещи, паспорт, мы решили просто отъехать, как мы это делали иногда. То есть, когда был обстрел, мы просто отъезжали от дома. Сейчас вот пройдет это, и мы вернемся. Но выехав в населенный пункт, там пару километров, перекрыли дорогу, и мы не смогли вернуться. Мы попали в ПВР, и там пробыли. Ну, 23 июня я уже вышла на работу. Но мы приезжали, и 5 июня, когда самое пекло вот тут вот было, не работали ни магазины, не было ни воды, ни продуктов каких-то, потому что не было света, не было связи, не было ничего.
1: Но ведь многие люди не захотели тогда выезжать.
2: Да, особенно...
1: И волонтеры подвергали свою жизнь опасности.
2: Вот хочу немножко рассказать. Вот руководитель Татьяна. Ну, мы выехали так, как маленький ребенок. Больше был страх за нее, не за себя. А Татьяна, она вывозила людей. Она вывезла около 20 семей в тот день. Она моталась на износ. Она вывозила с Таволжанки, вывозила с города Шебейкино, с Оржевки. Вот даже родственников наших там могла вывезти, потому что были бабушки, которые плохо передвигались. Было такое, что с детками. Вплоть до того, что у нее даже есть такой ролик, где она пробила колесо осколком. И она сама там пыталась монтировать.
3: Она еще попала, но это ж она потом сказала, попала рядом разрыв и машину вздула, перегнула. А мы в тот день были в ПВРе. ПВРы были переполнены, и мы попали в Губкин.
2: И когда мы ехали из Губкина, мы с мужем закупали хлеб, батоны, потому что мы знали, что здесь старики, есть люди, которые не выехали, и хотя бы буханка хлеба или батона – это лучше, чем когда ничего. Некоторые уехали в ночь без документов. У некоторых домашние животные были закрыты и в домах, и в квартирах. Ну, то есть никто не думал, что мы уедем на такое время. Поэтому понимали, что очень тяжело людям здесь, кто остался. И, допустим, выехать было не на чем многим. Не у всех же есть автомобиль, который сел спокойно, к примеру, и уехал. Есть некоторые лежачие, которых не бросишь. И поэтому Татьяна действительно вот таких людей побольше бы.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях супруги Молчанова Марина и Новиков Роман, жители Ржевки Шебекинского района. Продолжение беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл, и наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал, и, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
10: Давайте вернемся в ваше детство.
11: Давай.
10: Каким вы были?
11: Хулиганом самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше. Он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками. Испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
10: Какие отношения с мамой у вас были?
11: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни, не для себя. А вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было Друцей Светланой Александровной. Это моя мама.
10: Вас воспитывала бабушка также?
11: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля-реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
10: Как вы на СВО попали?
11: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня было первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел 2 ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут... Я сам коренной житель Белгородской области, я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родитель один, родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО — это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие. Очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником, есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый, но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить. Вот.
10: Скажите, как ногу потеряли?
11: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался на силок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. Одна из них на тот момент, это 2025 год, была как раз таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесфера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, но у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще. То есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею, руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопа. У него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Мы переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парню. Только после офицерского училища. Он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал, ногу зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
10: Ваша мама живет в вашем сердце.
11: Всегда,
10: и...
11: да, в голове, в сердце.
10: А что бы вы ей сказали сейчас?
11: Прости, мам, я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: И вот стою я

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня.

0: меня!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Зет.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

0: и вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в нашем регионе ясно, безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Ты знаешь.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звание, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звание, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z. Гордимся оповещением.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет. Карамель.

0: услышишь, не услышишь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет. Знаешь...

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего? Если избыток вокруг, а недостаток внутри. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
2: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
1: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
3: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
1: Татьяна, а вы как считаете?
4: Действительно, на мир изобилует достижениями, масками, ролями. И почему-то сейчас мы делаем упор на достижения. Я должен быть самым лучшим. Если самый лучший, то самый богатый. Я должен чем-то выделяться. Я должен иметь какой-то определенный социальный статус. Поэтому сейчас все стремятся к популярности, к известности. Но мы вот в этой гонке забываем про эту точку, где нам хорошо. То есть нарушается баланс, когда мне хорошо и комфортно, и где достижения. То есть мы уже, вот преодолевая себя, стремимся к этим достижениям. А ради чего? Каждый, наверное, ответит себе самостоятельно.
1: А почему так происходит? Откуда это идет?
4: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «Счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
1: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
3: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, то даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого я. Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, как иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременного иллюзии мне становится плохо, ну, как бы теряется радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение, и для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
4: если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то, особенно в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
1: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там повышение зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
3: Ну, сравнивать-то можно с кем угодно, если он будет в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
4: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже входим в контекст семьи. То есть ребенок считывает историю своих родителей. Как родители получают удовольствие. И если родители всегда в достигаторстве, ребенок будет этим заражен, увлечен. Если родители всегда ставят какие-то цели, к ним идут, и они создают рамки счастья, для ребенка это будет вот именно такая рамка счастья. Если родители постоянно говорят о том, что надо купить, надо полететь туда, надо столько заработать, это для ребенка тоже будет рамка счастья. Поэтому семья дает ориентиры на счастье, ориентиры на достижения, ориентиры на результаты.
3: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос, а у ребенка действительно талант или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
1: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
3: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? И вы поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
1: Да.
3: Но не может всего быть, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Но не может человек ни в чем не нуждаться.
1: То есть нуждаться – это нормально. Чего-то не иметь – это нормально.
3: Только нужно понимать, это нужда действительно ко мне относится или нет?
4: Сколько мне достаточно? Вот тут, наверное, вот эта точка «достаточно».
1: Где, вот как его вот выстроить на этой линейке измерительного прибора, где это отсек, это достаточно?
3: Задать себе вопрос, состоящий из одного слова, и ответить честно на этот вопрос.
1: Зачем?
3: Да.
4: Да, или чтобы что.
1: Если будет возможность правильно и честно на него ответить, чтобы что? Мне это нужно, потому что всегда можно найти оправдание и аргументы.
3: Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет и повод.
1: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, ну, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
3: Нет.
1: Для кого-то нет, а для меня – да.
3: А зачем вам такого цвета?
1: Потому что нет такого цвета. Понимаете? Ну, и все. И это
3: и круговая,
1: замкнутый круг.
3: Замкнутый круг.
1: Да.
4: Есть два понятия – качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить, чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке, качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше, качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть 3 ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти 3 ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят, боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно – это когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя, этот баланс.
1: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди, и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс? И что можно сделать в этом случае?
4: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику мне нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, он же мальчишечка прибегает и говорит, дай это мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит, надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит, о, точно. То есть все познается в контексте, конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигаться вперед, только голодный.
3: Красиво, хорошо, правильно сказали, но я бы сказал, есть еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
4: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть 2 варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать, не хвастайся.
1: Пресечь, да?
4: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненько, что-то корявенько, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква О. И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
1: Не перехвалить?
4: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква О, он будет стараться писать букву А. Что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу, на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. «Я молодец». Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
1: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
4: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
1: Прям даже записывать.
4: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот, это, вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
3: Да.
4: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание. Будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано, что хочу. Здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, что-то съесть? Может быть, попить воды, кофе или чай? Или принять какую-то позу? Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом, мозг слышит тело, что хочет, удовлетворяет потребность, тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
1: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
3: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
4: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении, нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие. Он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
1: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
4: Да. Полюбить их.
1: Да.
4: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. То есть, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
1: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. Я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.